0: This is Radio Yugoslavia.
1: Radio Yugoslavia.
2: Говорит Радио Югославия.
3: Да, то Югославия.
4: Радио
2: Югославия.
5: Овде Радио Югославия.